Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису будут подключать новые автобусы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение e-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения надо выбирать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей и получить электронный билет, пишет «Новый день». Красная строка стартовала в Екатеринбурге. На время проведения книжного фестиваля в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи запретили продажу алкоголя. Ограничения действуют 21, 22 и 23 августа, каждый день с 8 утра и до 11 вечера. Как напоминает портал 66.ru, красная строка в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение 2 недели назад объяснили стартом работ по благоустройству. Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Родители школьников могут отказаться от классных чатов. Об этом напомнили в Госдуме. По словам парламентариев, групповое общение – это удобный инструмент. При этом законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах либо участвовать в групповых обсуждениях. Депутаты напомнили, что учителя или директор школы также не вправе давить на ребенка из-за того, что родители не вступили в группу. Информацию можно просить дублировать через электронный дневник, сайт школы или личные сообщения. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Сегодня в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. Новости.
1: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису будут подключать новые автобусы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение e-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения надо выбирать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей и получить электронный билет, пишет «Новый день». Красная строка стартовала в Екатеринбурге. На время проведения книжного фестиваля в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи запретили продажу алкоголя. Ограничения действуют 21, 22 и 23 августа. Каждый день с 8 утра и до 11 вечера. Как напоминает портал 66.ru, красная строка в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение 2 недели назад объяснили стартом работ по благоустройству. Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Родители школьников могут отказаться от классных чатов. Об этом напомнили в Госдуме. По словам парламентариев, групповое общение – это удобный инструмент. При этом законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах либо участвовать в групповых обсуждениях. Депутаты напомнили, что учителя или директор школы также не вправе давить на ребенка из-за того, что родители не вступили в группу. Информацию можно просить дублировать через электронный дневник, сайт школы или личные сообщения. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сегодня в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису будут подключать новые автобусы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение e-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения надо выбирать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей и получить электронный билет, пишет «Новый день». Красная строка стартовала в Екатеринбурге. На время проведения книжного фестиваля в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи запретили продажу алкоголя. Ограничения действуют 21, 22 и 23 августа. Каждый день с 8 утра и до 11 вечера. Как напоминает портал 66.ru, красная строка в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение 2 недели назад объяснили стартом работ по благоустройству. Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Родители школьников могут отказаться от классных чатов. Об этом напомнили в Госдуме. По словам парламентариев, групповое общение – это удобный инструмент. При этом законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах либо участвовать в групповых обсуждениях. Депутаты напомнили, что учителя или директор школы также не вправе давить на ребенка из-за того, что родители не вступили в группу. Информацию можно просить дублировать через электронный дневник, сайт школы или личные сообщения. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Сегодня в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Реклама.
8: Строим новое.
9: Ремонтируем любимое.
8: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
2: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня давайте разберемся с прилагательным. Оно такого королевского характера. Вермиллионовый. Что бы это значило? Корни, кстати, у этого слова латинские, весьма неожиданные. Вермикулюс в древности означал «маленький червячок». Дело в том, что благородную ярко-алую краску веками получали из особых насекомых. Позже так стали называть и пигмент из огненного минерала киновари. Итак, вермиллионовый – это не просто красный, это ослепительный алый оттенок с горячим оранжевым отливом. В истории он всегда считался символом богатства, власти и чистой энергии. В дизайне он абсолютный доминант, ему нужна достойная свита. Идеально он сочетается с глубоким благородным изумрудным цветом. А если хочется строгости, добавьте к нему графитовый серый или глубокий синий. А для создания роскошного интерьера или образа используйте проверенное веками сочетание с золотом. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Российское правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению грузовиками и общественным транспортом. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. Из списка противопоказаний исключены, в частности, такие диагнозы, как отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности или стопы, деформация кисти или стопы, отсутствие пальцев или фаланг. Вместо этого в число противопоказаний добавилось одно новое – отсутствие обеих конечностей или кистей рук, либо их деформация, затрудняющая движение кистей, пишет РБК. 10 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа были пойманы в Екатеринбурге полицейскими во время рейда в Чкаловском районе. Дети были без сопровождения взрослых вечером на улице. Их доставили в отдел полиции, затем передали законным представителям. Полицейские напомнили им о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков ночью или вечером вне дома в местах, представляющих для них опасность, сообщили в пресс-службе управления полиции Екатеринбурга. Напомню, комендантский час в Екатеринбурге действует с 22:00 до 6 утра. Дети до 16 не могут находиться в это время на улице без сопровождения взрослых. В центре Екатеринбурга на 3 дня запретили продажу алкоголя на время проведения книжного фестиваля «Красная строка». Спиртное нельзя купить до воскресенья включительно в районе улицы Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи с 8 утра и до 11 ночи. «Красная строка» в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на Плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение объясняют началом работ по благоустройству Плотинки. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере в Екатеринбурге сможет работать только при условии кратного снижения сброса воды с городской плотины. С июля он привязан к набережной тросами. Фонтан спасли, его на днях проверили, он работает. Но включать будут, когда будет снижен сброс воды. Сейчас 27 кубометров в секунду, а фонтан может работать всего при 5-7 кубах, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, в июне и июле в Екатеринбурге выпало рекордное количество осадков. Уровень воды в городских водоемах значительно повысился. Светомузыкальный фонтан, который в этом сезоне проработал не больше 3 недель, отключили, затем привязали к берегу, чтобы он не уплыл, напоминает «Новый день». Продюсер Сергей Дворцов поможет победителю 3-го сезона шоу «Голос дети» Даниле Плужникову. Дворцов обнаружил артиста, выступающего на улице на Арбате в Москве. Продюсер назвал чудовищную ситуацию, когда человек с крутыми вокальными данными поет на улице, пишет Лента.ру. Продюсер уже поддержал певца финансово и планирует предложить ему полноценное сотрудничество. Напомню, Данила Плужников перенес множество операций, у него проблемы с ногами, очень низкий рост. Он победил на шоу «Голос дети» в 2016-м, сейчас исполнителю 24 года. Официальный доллар 82.92, евро 96.86.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сегодня, в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня давайте разберем научный подход к планированию меню на неделю, который вполне возможно сможет защитить вас от срывов и спонтанных перекусов, потому что наш метаболизм требует стабильности, а хаотичное питание – это главный враг энергии. Лайфхак первый – правило конструктора, а не жестких рецептов. Не планируйте сложные блюда на каждый день. Запеките два вида белка, например, индейку и рыбу, и отварите две базовые крупы. Меняя соусы и добавляя свежие овощи, вы получите разнообразие без ежедневной рутины у плиты. Лайфхак второй. Заготовка, назовем это, кризисных порций. Срывы происходят когда? Когда мы голодны и утомлены после работы. Поэтому на такой случай всегда держите в морозильной камере 1-2 порции готового здорового ужина. Это ваш буфер безопасности от заказа фастфуда. Лайфхак третий. Мойте и нарезайте зелень и твердые овощи сразу после магазина. Контейнер соломки из моркови, сельдерея или перца на уровне глаз в холодильнике побеждает привычку перекусывать бутербродами. И очень важно, не исключайте свои любимые продукты. Меню, лишенное радости, обречено на провал. Заложите 10% колоража на осознанное удовольствие. И помните о том, что планирование – это не ограничение свободы, а инвестиции в ваше здоровье и ваше же собственное время. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Дроны ВСУ начали атаки на объекты маркетплейса «Озон». В Самарской области эвакуировано более 500 работников склада. На месте тушат пожар, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. В компании «Озон» подтвердили, что в результате инцидента есть пострадавшие, пообещали оказать им необходимую помощь. Отмечается, что системы безопасности сработали штатно. Для сотрудников склада и их родных открыта горячая линия, к работе подключены психологи. Об атаке на склад сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Также повреждение получило промышленное предприятие. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в отдельных реках, подтопления. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки, а вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. 78% многоквартирных домов в Свердловской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В муниципалитетах продолжаются работы на объектах коммунальной инфраструктуры и социального назначения. В этом году уже заменено более 281 километра региональных инженерных сетей. До 1 ноября заменят еще 98 километров. Обновление и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса региона отвечают задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Между тем, сегодня же хоккейный автомобилист проведет товарищеский матч с трактором перед стартом сезона на домашнем льду. Перед матчем на УГМК-арене состоится шоу для болельщиков в 15:45. Зрители познакомят, в частности, с новыми игроками команды. Состоится выступление кавер-группы, большая автограф-сессия. Болельщики смогут участвовать в специальной активности на арене «Поймай высоту». Участники старше 18 лет смогут подняться под своды УГМК-арены, посмотреть на лед с нового ракурса, сделать фотографию на память, сообщили в пресс-службе команды, пишет «Новый день». Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
2: Сегодня, в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд, я не смогу простить тебя.

0: не забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
2: Добрый день. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России уничтожили 457 дронов ВСУ над почти 20 регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Беспилотники атаковали в том числе Волгоградскую, Воронежскую области, Ульяновскую, Тульскую, Кубань, Крым. Впервые дроны прилетели на склад компании «Озон» в Самарской области. Там возник пожар, несколько человек пострадали, их количество не уточняется. 500 человек со склада были эвакуированы. Работает горячая линия для сотрудников склада «Озон» зоны их родных и близких. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. В Екатеринбурге в сентябре введут ограничения движения транспорта, перевозящего опасные грузы. Запрет будет действовать временно в период проведения международного фестиваля молодежи. С 11 по 17 сентября на дороге не будут пускать машины с опасным грузом ежедневно с 6 утра до 11 ночи. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер, пишет Е1. Напомню, на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге ждут президента Путина. По словам организаторов мероприятия, им известна даже дата его визита, но они не называют ее, пишет портал 66. Жительница Екатеринбурга получила серьезную травму, упав на входе в ТРЦ «Пассаж». Инцидент случился в пятницу 21 августа. Женщина упала на керамогранит из-за торчащего металлического покрытия. Ее везли на скорой помощи, диагностировали перелом колена, сообщает Е1. Женщина рассказала, что администрация «Пассажа» вызвала ей скорую. Однако металлическое покрытие даже не оградили. Охранник на входе рассказал женщине, что они со своей стороны уже не раз обращались в администрацию ТРЦ, но меры приняты не были. Скандал со смешариками, нарисованными девочкой на детской площадке в Тульской области, в итоге принес ей успех. Глава региона встретился с 14-летней Ксенией из города Болохово и вручил футболку с надписью «Друг губернатора Миляева». Также школьница приняла предложение студии «Смешарики» приехать в офис в Санкт-Петербург на экскурсию и мастер-класс. Ксения рисует с детства, учится самостоятельно, мечтая стать дизайнером или художником-мультипликатором, рассказала ее мама. Напомню, история получила широкий резонанс после того, как администрация Болохова назвала рисунки девочки на покрытии детской площадки вандализмом и обещала привлечь по статье, пишет «Вечерняя Москва». Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сняться в третьем сезоне сериала «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, пишет издание Deadline. Жена британского принца Гарри ведет переговоры о съемках, но конкретная роль еще не определена. Съемки планируется начать осенью. Главную роль в сериале играет Тео Джеймс, наиболее известный по франшизе «Дивергент». Этот сериал стал одним из самых успешных проектов платформы в 2024 году. Это продолжение одноименного фильма 2019 года, в котором снимались Мэттью МакКонахи и Хью Грант. Официальный доллар 82.92, евро 96.86.
1: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сегодня, в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Случалось ли вам буквально застывать от восторга, слушая чью-то речь? Когда каждое слово буквально бьет точно в цель, а вот голос как будто гипнотизирует.

0: гипнотизирует. И вот есть словечко, которое это умение здорово обозначает. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода элоквенция. По сути, элоквенция – это высшая степень красноречия и ораторского искусства. Термин пришел к нам из латыни. Корень элокви переводится как выговаривать или произносить. Это не просто умение болтать, а дар убеждать людей, подбирая идеальные словесные ключи. Да, чаще мы употребляем более привычные нам слова красноречие, дар убеждения, ораторское мастерство, но слово элоквенция по-прежнему существует в русском языке, пусть оно и перешло в категорию книжных. Поэтому его можно встретить в основном в классической литературе, научных статьях или исторических романах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Автомобилистов призывают отказаться от поездок после употребления спиртного, пользоваться общественным транспортом или такси. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения водителей на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. На трассе в Свердловской области два человека пострадали в результате ДТП по вине юного водителя без прав. Авария случилась ночью в субботу на 12-м километре автодороги Арамель-Фомино. По данным ГАИ, 18-летний водитель ВАЗовской «семерки» без прав не уступил проезд автомобилю «Лада Самара», который двигался по главной дороге. В результате пострадал сам водитель ВАЗа, его 15-летний пассажир. Несовершеннолетний с травмой головы и мягких тканей лица доставлен в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга, говорится в сообщении. Говорится об сообщении Свердловской ГАИ. На нарушителя завели административные дела, в том числе за управление без прав и непристегнутые ремни безопасности, пишет Ятин. В центре Екатеринбурга на 3 дня запретили продажу алкоголя на время проведения книжного фестиваля «Красная строка». Спиртное нельзя купить до воскресенья включительно в районе улицы Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи с 8 утра и до 11 ночи. «Красная строка» в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на Плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение объясняют началом работ по благоустройству Плотинки. В троллейбусах в Екатеринбурге начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжают закупать для Екатеринбурга. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить на смартфон приложение «Е-карта» и включить Bluetooth. При запуске приложения выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации». Смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей СБП и получить электронный билет, пишет «Новый день». Легендарный британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом в возрасте 88 лет. Об этом пишет сегодня Лента.ру. Альбом получил название «Life is a Dream» и состоит из 12 оркестровых композиций, написанных Хопкинсом за последние 60 лет. По словам самого артиста, он всю жизнь сочиняет музыку. В записи альбома принял участие филармонический оркестр под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. Подростком сочинял музыку для местных театральных постановок, отмечает Лента.ру. Официальный доллар на выходные понедельник 82.92, евро 96.86.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственные лаборатории, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
4: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
2: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее.

0: внимание. Не хочу вас расстраивать, но есть вероятность, что ежедневно вы оставляете без присмотра целых 40% поверхности своих зубов. Потому что обычная щетка чистит зубы только с трех сторон из пяти, а боковые стенки остаются полигоном для бактерий. Спасти ситуацию сможет только один супергерой – зубная нить. Если у вас очень плотный зубной ряд, берите вощеную нить. Она покрыта воском и скользит как по маслу. Идеально для новичков. Хотите максимальной чистоты? Вариант – невощеная нить. Она слегка пушится в процессе и буквально стирает весь налет. Для широких промежутков создана межзубная лента. Она плоская и не травмирует десну. Ну а если вы носите брекеты или мосты, ваш выбор – это суперфлосс. У нее жесткий кончик, который легко пролезет под любую конструкцию. Но очень важно знать, что нить – это инструмент мощный, и у нее есть противопоказания. Забудьте о флоссе, если у вас острое воспаление десен или пародонтит. Сначала к врачу, потом за нить. С осторожностью используйте нить, если у вас стоят коронки или виниры. Резким движением их можно просто подцепить и случайно сорвать. Но и детям лет до 9 нужно все-таки быть тоже осторожнее, потому что у них нет нужной моторики. Лучше купите им специальные детские флостики на ручки. Главный секрет на миллион. Идеальная длина нити около 40 сантиметров. Наматывайте ее на средние пальцы, а указательным аккуратно обнимайте каждый зуб буквой «С». Не пилите десну. Действуйте нежно. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Работа крупнейшего склада «Озон» в городе Чапаевске Самарской области приостановлена на неопределенное время после атаки ВСУ. Напомню, ранее сообщалось, что все системы сработали штатно, были эвакуированы более 500 работников склада за несколько минут, но, к сожалению, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе «Озон». Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Также отменены логистические маршруты на склад. Товары, размещенные в этом центре, маркетплейс скрыл с витрины, их пока нельзя заказать. Заказы с этого склада будут отменены. Деньги компания пообещала вернуть, пишет газета.ру. Возбудить уголовное дело на польского премьера Дональда Туска призвал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Напомню, премьер Польши призвал Германию не привлекать к ответственности обвиняемых в подрыве северных потоков. По словам депутата, это действие подпадает под статью о публичном оправдании терроризма. Туска нужно объявить в международный розыск, пишет РИА Новости. Ранее, 19 августа, в Хорватии по ордеру ФРГ задержали еще одного подозреваемого в подрывах северных потоков – украинского водолаза-профессионала, который дважды избегал ареста. По данным немецкого следствия, диверсию организовала группа украинских дайверов. 10 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа были пойманы в Екатеринбурге полицейскими во время рейда в Чкаловском районе. Дети были без сопровождения взрослых вечером на улице. Их доставили в отдел полиции, затем передали законным представителям. Полицейские напомнили им о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков ночью или вечером вне дома в местах, представляющих для них опасность, сообщили в пресс-службе управления полиции Екатеринбурга. Напомню, комендантский час в Екатеринбурге действует с 22:00 до 6 утра. Дети до 16 не могут находиться в это время на улице без сопровождения взрослых. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки, а вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Работа крупнейшего склада «Озон» в городе Чапаевске Самарской области приостановлена на неопределенное время после атаки ВСУ. Напомню, ранее сообщалось, что все системы сработали штатно, были эвакуированы более 500 работников склада за несколько минут, но, к сожалению, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе «Озон». Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Также отменены логистические маршруты на склад. Товары, размещенные в этом центре, маркетплейс скрыл с витрины, их пока нельзя заказать. Заказы с этого склада будут отменены. Деньги компания пообещала вернуть, пишет газета.ру. Возбудить уголовное дело на польского премьера Дональда Туска призвал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Напомню, премьер Польши призвал Германию не привлекать к ответственности обвиняемых в подрыве северных потоков. По словам депутата, это действие подпадает под статью о публичном оправдании терроризма. Туска нужно объявить в международный розыск, пишет РИА Новости. Ранее, 19 августа, в Хорватии по ордеру ФРГ задержали еще одного подозреваемого в подрывах северных потоков – украинского водолаза-профессионала, который дважды избегал ареста. По данным немецкого следствия, диверсию организовала группа украинских дайверов. 10 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа были пойманы в Екатеринбурге полицейскими во время рейда в Чкаловском районе. Дети были без сопровождения взрослых вечером на улице. Их доставили в отдел полиции, затем передали законным представителям. Полицейские напомнили им о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков ночью или вечером вне дома в местах, представляющих для них опасность, сообщили в пресс-службе управления полиции Екатеринбурга. Напомню, комендантский час в Екатеринбурге действует с 22:00 до 6 утра. Дети до 16 не могут находиться в это время на улице без сопровождения взрослых. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки, а вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
2: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. В результате атаки дронов ВСУ на Кубани сегодня погибли двое детей. Двое взрослых из этой же семьи госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Выражаю искренние соболезнования, но никакие слова не помогут утешить близких. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, написал губернатор в своем телеграм-канале, цитирует его газета.ру. Атаке подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома в Ейском районе. Также обломки сбитого дрона упали на предприятие на территории порта. Там тушат пожар. Силы ПВО ночью перехватили 457 дронов ВСУ над регионами России, сообщили ранее в Минобороны. Впервые был атакован склад компании «Озон» в Самарской области. Несколько человек пострадали. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сегодня были выбиты окна в доме по адресу Шадринская, 14-1, и повреждены машины во дворе. Из-под земли вырвалась мощная струя воды рано утром, рассказали автовладельцы. Авария случилась примерно в 4 утра. Никто не слышал звук, многие спали, рассказали порталу Е1 местные жители. В пресс-службе компании ЕТК пояснили, что это была не авария, а ночные опрессовки. Владельцам поврежденных автомобилей будет возмещен ущерб. Повреждения локализовали, огородили, отключили. Горячей воды нет. Ремонтная бригада готовится к устранению аварии, отметили в компании. В Свердловской области растет количество приезжих из Индии. Об этом сообщил на круглом столе в Уральской ассоциации туризма генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что в Свердловской области едут в основном студенты и рабочие, пишет агентство ИАН. По словам индийского генконсула, например, в РЖД работает около 400 граждан Индии. В октябре этого года уральские авиалинии планируют запустить прямые перелеты из Екатеринбурга в Нью-Дели. Планируется, что регулярные рейсы будут трижды в неделю. На Среднем Урале дорожает первичное жилье. С начала года новостройки в регионе поднялись в цене на 4,9%, то есть почти на 5%. Только за июль стоимость новостроек увеличилась еще на 0,8%. Таковы данные рынка недвижимости, отмечает «Комсомольская правда». Средний Урал вошел в десятку субъектов России по объему строящегося жилья, но динамика роста цен в регионе оказалась чуть выше общероссийской. В среднем по стране новостройки за 7 месяцев прибавили в цене 4,3%, сообщает «Ямал-1», ссылаясь на исследование «Дом-РФ». Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сняться в третьем сезоне сериала «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, пишет издание Deadline. Жена британского принца Гарри ведет переговоры о съемках, но конкретная роль еще не определена. Съемки планируется начать осенью. Главную роль в сериале играет Тео Джеймс, наиболее известный по франшизе «Дивергент». Этот сериал стал одним из самых успешных проектов платформы в 2024 году. Это продолжение одноименного фильма 2019 года, в котором снимались Мэттью МакКонахи и Хью Грант. Официальный доллар 82.92, евро 96.86.
0: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
2: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
1: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком, порой незнакомые, но полезные слова. Вот посмотрите прямо сейчас на свои пальцы. Обратите внимание на ногти прямо у самого основания, вот эти светлые полумесяцы. Знаете, как они называются? Встречайте неодушевленное существительное женского рода «лунула». В переводе с латыни «лунула» – это буквально «маленькая луна» или «полумесяц». В наш язык это слово пришло из медицины, ведь анатомически это видимая часть корня ногтя. У этого слова есть и историческая тайна. Если мы вернемся на 3000 лет назад, в эпоху бронзового еще века, то узнаем, что лунулами археологи называют золотые и бронзовые шейные украшения. Древние женщины носили эти металлические полумесяцы как обереги, символизирующие луну и женское начало. Так что, глядя на свои руки, помните, вы носите на ногтях частичку древней магии и астрономии. Лунула. Белый полумесяц у основания ногтя. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый вечер. Чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более варварские атаки он совершает, заявил сегодня президент Путин. При этом выразил уверенность в том, что бойцы в зоне проведения СВО не подведут. С ними сейчас вся Россия, заявил президент, пишет агентство ТАСС. Ранее, 19 августа, президент Путин заявил, что ВСУ ударами по инфраструктуре России наносит определенный вред, но назвать последствия этих атак критическими нельзя. Напомню, в последнее время ВСУ стали бить по логистическим комплексам «Wildberries». В субботу впервые атакован крупнейший в Поволжье склад компании «Озон» в Самарской области. Там сегодня возник пожар. Несколько человек пострадали. Склад временно закрыт. Реверсивное движение ввели на 85-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе деревни Малое Белоносово Каменского района. Ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в ГАИ. Транспорт на отрезке пропускают по одной полосе поочередно в каждом направлении. Скоростной режим ограничен до 40 км в час. Реверсивное движение сохранится до полного завершения запланированных работ, говорится в сообщении госавтоинспекции. Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут, сообщает АИФ «Урал». О новом нападении медведя на человека сообщают сегодня СМИ. В Бурятии зверь проник на придомовую территорию местного жителя в Тункинском районе. Пострадавший успел убежать. Администрация района призывает жителей не оставлять пищевые отходы в открытом доступе. С начала года в России зафиксировано 17 нападений медведя на людей. На этой неделе на Алтае погибла туристка. После трагедии в селе Артыбаш на берегу Телецкого озера объявили комендантский час. По данным Минприроды, численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас их почти 308 тысяч особей, пишет газета «Известия». В Свердловском заказнике «Рижевской» готовят к выпуску на волю краснокнижных филинов «Буба-Буба». Это редчайший вид в стране. На Среднем Урале всего 20 гнездящихся пар. Каждый выживший птенец на вес золота, рассказал глава облминприроды Денис Мамонтов. Двух самок и одного самца вырастили в Центре реабилитации хищных птиц «Халзан». Сейчас трехмесячные птенцы, отлученные от родителей, учатся жить в адаптационном вольере из металлической сетки посреди леса. Специалисты будут постепенно усложнять птицам задачи. От готового корма перейдут к добыче пищи, долю подкормки сократят. Когда птицы научатся добывать корм без помощи человека, дверь вольера откроют, пишет «Комсомольская правда». Футбольный «Урал» сегодня переиграл ивановский «Текстильщик» со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел сегодня на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей наша команда набрала 14 очков, поднялась на 3-е место турнирной таблицы первой лиги. Выше Нижний Новгород и Велес. «Текстильщик» имеет 6 баллов после 8 игр, идет на 15-й строчке. В следующем туре «Урал» отправится в гости к «Арсеналу» 29 августа, сообщает «Совспорт». Официальный доллар 82,92, евро 96,86.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: одну машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем, куда уходят наши силы. Спойлер, чаще всего их воруют не переработки, а токсичное общение, поэтому включаем режим защиты нашей батарейки. И вот вам свежий тренд из нейробиологии. Ученые доказали, что мозг воспринимает нарушение личных границ точно так же, как физическую боль. Когда вы в сотый раз выслушиваете жалобы коллеги или соглашаетесь на встречу, куда не хотите идти, ваш организм буквально испытывает стресс на клеточном уровне. Зачем же это терпеть? И вот вам три главных способа, как держать границы современно. Первое. Используйте правило 10 минут. Если вам пишут по работе во внеурочное время, не отвечайте мгновенно. Дайте понять, что у вас есть личная жизнь. Второе. Замените оправдание на «я-сообщение». Вместо «Ой, я не могу, у меня дела, извините». Скажите честно, сегодня я выбираю отдохнуть дома. Давай в другой раз. Это вызывает уважение, а не обиду. Если ваш друг снова звонит для того, чтобы принести вам негатив из своей жизни, найти, так сказать, свободные уши, примените легальный лайфхак. Слушай, у меня есть ровно 5 минут, давай самое главное. Это жестко, но спасает вашу психику. Очень важно помнить, что границы – это не эгоизм, это забота о себе, чтобы у вас оставались силы на любимых людей и крутые проекты. Поэтому берегите свой ресурс. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Президент России поздравил граждан с Днем государственного флага, который отмечается сегодня, 22 августа. Владимир Путин отметил, что флаг наряду с гербом и гимном является главным национальным символом страны, воплощает непрерывную великую историю России. Ранее сообщалось, что космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днем госфлага. Дубов также отметил, что флаг России постоянно находится на борту Международной космической станции на высоте более 400 километров над землей, пишет «Москва-24». На Кубани объявлен траур. В Ейском районе Краснодарского края отменены все праздничные и увеселительные мероприятия. Об этом сообщил глава района Роман Бублик в МАКСе. Он призвал граждан сохранять спокойствие, неукоснительно соблюдать меры безопасности. Напомню, сегодня в результате атаки дронов в Ейском районе погибли 2 ребенка. В больнице также находятся 2 взрослых, все пострадавшие члены одной семьи. На одном из предприятий на территории порта возник пожар. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказались выбиты окна в жилом доме и повреждены автомобили во дворе. Это случилось рано утром в субботу по адресу Шадринская, 14/1. Из-под земли около 4 утра вырвалась мощная струя воды. В пресс-службе компании ЕТК портал Е1 пояснили, что это была не авария, а ночные опрессовки. Владельцам поврежденных автомобилей будет возмещен ущерб. Повреждения локализовали, огородили, отключения горячей воды нет, ремонтная бригада устраняет аварию, отметили в компании. В Свердловской области растет количество приезжих из Индии. Об этом сообщил на круглом столе в Уральской ассоциации туризма генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что в Свердловской область едут в основном студенты и рабочие, пишет агентство ИАН. По словам индийского генконсула, например, в РЖД работает около 400 граждан Индии. В октябре этого года уральские авиалинии планируют запустить прямые перелеты из Екатеринбурга в Нью-Дели. Планируется, что регулярные рейсы будут 3 раза в неделю. В начале осени осы и шершни становятся более агрессивными, могут чаще нападать на людей, предупредил биолог Дмитрий Сафонов. В сентябре пищи становится меньше, насекомые начинают активнее искать сладкие нектары, фрукты, часто на дачах, рынках и возле мусорных контейнеров. Именно осенью врачи фиксируют больше всего укусов. Чтобы избежать их, специалисты рекомендуют не оставлять на открытом воздухе сладкие продукты и фрукты, иметь на окнах и дверях защитные сетки. При укусе специалист советует приложить холод, принять антигистаминное средство, при сильном отеке или затрудненном дыхании срочно обратиться к медикам, пишет РИА Новости. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82,92, евро 96,86.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем, что же такое неодушевленное существительное женского рода биолюминесценция. И это, друзья мои, настоящее чудо природы, когда живые существа умеют светиться сами по себе. Темная ночь, теплый океан, лесная тропинка, и вдруг вспыхивают крошечные огоньки. Знакомо? Откуда? Откуда же появилось это слово? Все очень просто. Первая часть греческая «биос», то есть «жизнь». Вторая латинская «люмен», то есть «свет». Вместе получается «живой свет». Зачем нужна биолюминесценция? Светятся морские глубоководные рыбы, медузы, жуки, светляки и даже грибы. Кто-то так привлекает добычу, кто-то пугает хищников, а кто-то ищет пару в темноте. Природа – это лучший изобретатель магии, который на самом деле оказывается чистой наукой. Запомнили? Биолюминесценция. Способность живых организмов производить и излучать свет за счет химической реакции. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на Визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения маршрутов, там не уточнили, пишет Ядин. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детский центр и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно. На новой неделе на Средний Урал ненадолго вернется теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погоду определит теплый барический гребень, рассказали в Уралгидромете. Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта Росгидромета, во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди, уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. «Текстильщик» в этот день примет дома «Велес», пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Задумывались ли вы, сколько продуктов мы вынуждены выбрасывать просто потому, что они не дождались своего часа? Сегодня поговорим о разумной экономии и гаджете, который продлевает свежесть еды буквально в 5 раз. И речь идет о домашнем вакууматоре. Главный секрет этого устройства очень простой. Оно полностью удаляет кислород из упаковки. Без воздуха бактерии не могут развиваться. В результате охлажденное мясо, сыры, зелень и овощи хранятся неделями, а в морозильной камере продукты будут надежно защищены от ледяного ожога и потери вкуса. Для увлеченных кулинаров вакууматор открывает новые горизонты. Он позволяет замариновать мясо к ужину всего за 15 минут и незаменим для деликатного приготовления блюд по ресторанной технологии су-вид. При выборе обратите внимание на мощность всасывания. Оптимальный показатель от 60 килопаскалей. Также крайне важен ручной или импульсный режим, чтобы аккуратно упаковывать мягкие ягоды и деликатные продукты. Современная кухня – это территория осознанного потребления и заботы о здоровье. Поэтому вакууматор помогает нам с вами сохранять не только средства, но и максимум витаминов. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения маршрутов, там не уточнили, пишет Ядин. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детские центры и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно. На новой неделе на Средний Урал ненадолго вернется теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погоду определит теплый барический гребень, рассказали в Уралгидромете. Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта Росгидромета, во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди, уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. «Текстильщик» в этот день примет дома «Велес», пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
0: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: как ждала тебя, Вова.
1: Слушайте «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения маршрутов, там не уточнили, пишет Ядин. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детские центры и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно. На новой неделе на Средний Урал ненадолго вернется теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погоду определит теплый барический гребень, рассказали в Уралгидромете. Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта Росгидромета, во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди, уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. «Текстильщик» в этот день примет дома «Велес», пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
0: Реклама.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Завтра, в воскресенье, 23 августа, в Екатеринбурге ожидается ночью облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 12-14 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.